0: ақсарнера полиенси 3 аторпааллу ақиссиарсуақ аапиннерик
1: ааптсаанаам такуллугу архитект тас уна нуаннерпаситторуссуугам саммитсиам такуллугу қингутсин аа миттарфи эққаан хутилилиоа митаакисианаам тунуани аа архитект тас титартарнеқарпу массаккут активитит илаасоорлу имэнут паасиллу писуссаник амерланерусун пилерситсисоқарниссаан амигаатеқарлу титартаат тисимаппут атуарнеқарсиннау тассан миттарфи эққаани хутилиник амигаатеқартунгоо тас таамаасиллун сисоқарфит паркин атсерлугу паркеруссуугами титартага такуллугу тассиуннэрсуут ингерлаат массактаан уку архитектит пиду эссимингаани таак сулиаанеқарсимаппут тас уна проектиуво пингуартарфеқарсоо соорлаам суккилертарфеқарлу ангисоорюссу аммалорти самаагунеққассиунерпу
0: аа
1: соқассамаарпасиннерпаама
0: яя
1: ситаан нэдунарпоқ ассу кисаккусанарлу
0: я писсаганар калаттуулариартталу
1: имут анас рии
0: исит анас ярамесе
1: атогук
0: кидуай
1: таканна
0: Thank you.

0: тусарнераппарпут нутаак никку франц къасиармиуллу аторпааллу къаманермилли
1: таамаалу
0: yes милум
1: нуку атасиаккаанертапаю мусик видео эммаат Guns N' Roses сэрпалаарлу
0: таама
1: торхаттум
0: хассу
1: торхаллассимаваан
0: су
1: аллам эққаасиссарпит силиссарниарпит
0: қами силақалаарлан аққагу тасарфинингорнэрми сеқиннэртупаюссоороқ
1: тас тусаамана
0: уяларлун маса сеқиннерулорлун куяаннартаа қулин киллун аам ху юху қулин илануаннэртаа аама аннора арфинилиннэртуққассерарлани сафаатиуп аам тас таамааттуут Sorinisso, Tarum, Nuyadang Wastuni. Afini, Kiatuni?
1: Ah.
0: And was is a man Nangonic, Suka Sartasuni.
1: Yes.
0: Yea. A dashing up, I'm damned to the Sandratas on the Rak,
1: Nuyukis,
0: Nunaroma to a suit.
1: He don't say no sortasin, but Kodizimarata or Sita, Kissino Nanian Tapus,
0: Sibidumutama Pop,
1: ah. Piani,
0: ah,
1: Yossi,
0: Idumut. Аччаписарпапа амма нутаак
1: нутаа уна тас пингасунник саккуммерситтинуку эриннан пингасун саккуммерситсимма атаас кингуллам қааманек
0: су
1: қааманек
0: орма
1: тааматууна су таама атеқарунер уна массаккут эрина атеқарпоқ аппилиарпут аппинариартигу атеқарпоқ оқаатинут тоққорсимасунут

0: на Нок FM 100 МГц.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,